Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Иногда хочется взять и все к черту бросить. Только непонятно, где это все взять.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Очень доброе утро всем. Здравствуйте. Немножечко пятницы сразу же добавим, да, и чуть-чуть попозже начнем. Почему бы, да? Как говорится, лето, жара, да, вот это вот состояние, оно как бы немножечко нас расслабляет с утра пораньше, но до конца расслабиться сможем уже вечером, потому что, да, наконец-то она, та самая невероятная пятница, всеми такой любимый день, пришла родная, народная любовь пятничная. Это очень мощная сила. И я надеюсь, что вот эта сила уже вас способна была поднять из постели, да, и, может быть, даже за это время вы добрались до кухни и уже попиваете свой кофеек с мыслями о том, как же хорошо я проведу эти выходные. Да, период летних корпоративов начался, команды, конечно же, пойдут праздновать и наслаждаться, и это очень крутая традиция. Поэтому, друзья, готовим всех вас, марафетим, собираем, чтобы вы сегодня были самыми красивыми, самыми яркими и самыми зажигательными. Ну а как еще? Добавляем этих эмоций в лето 2026. Помним, что каждый день мы вместе пишем свою историю. А вот как она будет звучать, и какие факты, и какие события там будут происходить, это уже, конечно же, зависит немножечко от нас. Со своей стороны бачком-бачком врываемся в это утро и, конечно же, настраиваемся только на волну позитива, счастья и хорошего настроения. Адрес тот же 99 FM во всех городах нашего вещания. Лимассол, Никосинюшка, привет! Пафоса, Ларнака, Айанапа! Скорее всего, там уже начался свой, да, сезон какого-то интересного сериала. В общем, жду приветы и подробности. До Айанапы я еще не доехала, если честно, пока не собиралась. Но, может быть, как раз-таки надо пересмотреть свои планы. Что скажете, а? Номер 49-105-7 работает вовсю. Сюда можно смело сбрасывать ваши поздравительные смски, ну и просто комментарии, потому что обычно по пятницам, друзья, мы с вами ведем душевные беседы. Такая тоже добрая традиция. И это хорошо. Я считаю, что традиции должны быть, и их надо сохранять как можно дольше. Ну а пока просто пожелаю всем отличного, классного, яркого, замечательного старта. Давайте проснемся, давайте вместе окунемся в это утро, и пусть у всех все будет как минимум хорошо. Ваша радиоледи Ира Аполлонова у микрофона. Мы начинаем.

0: Рубрика «Гороскоп на русском».
1: А у нас сегодня 26.06.2026. Как много шестерок в этой дате. Девчонки, кто увлекается, кто может посоветовать что-нибудь дельное, пожалуйста, пишите на номер 49-105-7. Когда надо загадывать желания, когда они сбудутся. В общем, жду предсказания. А пока поделюсь гороскопом со всем островом. Наши предсказания обычно сбываются. По крайней мере, вы нам об этом сообщаете. Итак, знаки огня: Овны, Львы и Стрельцы. Вам поступит предложение, которое выглядит безопасным, но... Великое «но». Несет скрытые риски, поэтому нырните глубже, чтобы увидеть все подводные камни. А давайте вы просто будете нырять и наслаждаться подводным миром. Ведь это же так вдохновляет, потому что скрытые риски – это опасно. Хотя, а чего еще ожидать от пятницы? Шагаем дальше. Знаки воздуха: Близнецы, Весы и Водолеи. Сегодня вам придется выбирать между комфортом и развитием. Ребят, серьезно, в пятницу такой выбор. За что? Так, выбор будет определяющим на ближайшие несколько месяцев. Окей, работать так работать. Звезды, скажите уже прямо, мы... Согласны. Земные знаки: Тельцы, Девы и Козероги. Сегодня то, что вы скажете, может быть истолковано совершенно не так, как вы имели в виду. Поэтому давайте говорить прямо, а не вот это вот все. Одно говорю, два держу в уме. Уроки математики навредили мышлению миллионам людей, честное слово. Лучше несколько раз повторить важное, чем потом пожинать не самые приятные плоды. И, пожалуй, вот они, наши знаки воды: Раки, Скорпионы и Рыбы. Не стоит сегодня полностью растворяться в проблемах близких людей. Сохраняйте эмоциональные границы, чтобы сберечь собственный ресурс. Но я так понимаю, что вам предстоит такой серьезный эмоциональный разговор и жалобы от всех знаков огня, воздуха, земных знаков, мол, ну как так, ждали пятницу, а получили не просто день, а какую-то философскую, очень такую важную задачу на много месяцев вперед. Что ж, таковы прогнозы. Да, давайте просто проснемся.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: От одной конфетки ничего не будет! Съем 100!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Самый острый перец истории.
1: А вы заметили, да, как красиво Аполлону в конце трека выдал «Любовь». Это мурашек. Ах, классика. «Тополиный пух» прозвучал только что на русском радио Кипр. У нас, кстати, этой беды вроде как не намечается. Ну, иначе бы завезли к нам пухососы. Все же знают эту историю. По Москве, по крайней мере, активно разъезжают. Ну, а мы пока добавляем тех самых праздников самое время, как мне кажется, для того, чтобы проснуться и зарядиться на день сегодняшний. Итак, дамы и господа, сегодня у нас день рождения зубной щетки. Надеюсь, вы ее уже поздравили. День блаженства. Вот чего мы так долго ждали. И правда, какое совпадение. Пятница. День блаженства. Представляете, какие высокоградусные выходные у нас намечаются. И еще один день прощения на этой неделе. Так, у меня сразу вопрос, кто ж там так косячит, что столько раз надо постоянно прощать? Может, уже прекратите? Может быть, просто будем наслаждаться этим прекрасным периодом нашей жизни? Лето за окном. Прошу об этом помнить каждое мгновение. Так, что у нас еще интересного из того, чтобы вам могло понравиться? Ну, давайте, пожалуй, день чая со сливками или с молоком отметим. Для многих, кстати, это очень неоднозначный напиток, но говорят, что он хорошо борется с жарой. А нам такие рецепты сейчас будут, ой, как вовремя. Просто потому что июль уже собирается и наведается к нам на следующей неделе. А там точно будет жара. И да, надо как-то будет пережить и этот период. А там дальше еще август со своими сюрпризами. Ух, лето только-только собирается к нам в гости, поэтому заранее к нему готовимся. Ну, пожалуй, с праздниками на этом мы завершим. Совсем скоро приду, расскажу вам о том, какие замечательные у нас события дня сегодняшнего. А вы пока просто понаслаждайтесь композицией Teddy Swims, Mr. Know It All. Да, так тоже бывает. Вот это состояние умника. Правда, результаты могут быть не те, на которые вы рассчитывали. В общем, слушаем и такие ловим инсайты.

0: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Календарь. Самый острый перец истории.
2: Сверили часы и продолжаем просыпаться, да, друзья, всей страной, всем островом. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Огромнейший привет каждому. Ну и наши кипрские приветики отправляем, конечно же, нашим онлайн-слушателям, а их очень даже много. Спасибо за то, что слушаете Русское радио Кипр онлайн на сайте russianradio.cy. Ну а теперь, как и обещала, пройдемся по самым ярким событиям дня сегодняшнего. Я, конечно же, априори уверена, что праздники ваших родных и близких всегда самые яркие праздники, события. Но пока вы нам об этом не сообщили, мы будем, так сказать, ну, об общих событиях разговаривать и вместе с ними просыпаться. В 1870 году, 26 июня, состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». В 1940 году, это вряд ли, конечно, праздник, но, знаете, иногда полезно узнать, как это было, чтобы ценить то, что есть. В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. Представляете? Поэтому давайте радоваться этой пятнице еще больше, потому что она, как минимум, прекрасна. В Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция тоже сегодня, 26 июня в 1954 году. В 1974 в США в супермаркете с помощью сканирования штрих-кода продали первый товар. Это Juicy Fruit, жевательная резинка. И с тех самых пор штрих-код плотно вошел вот в нашу жизнь. А в 2002 году состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». Я вот хочу, чтобы в каждом сейчас немножечко проснулось это самое состояние «Красная дорожка» и «Золотой орел». Красное платье, кстати, нам уже подготовила Ася. Да, с ней как раз-таки и шагаем дальше.

0: Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Самое время приветствовать именинников дня сегодняшнего. На связи Денис. Дэн, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, отлично. Как настроение у тебя сегодня?
1: Хорошее.
0: Отлично, а будет еще лучше, потому что мы знаем, какой у тебя сегодня праздник. Нам написали: прошу поздравить моего сына Дениса с днем рождения. Тебе сегодня 9 лет, все правильно?
1: Да.
0: Класс. Как ощущения?
1: Нормально.
0: Нормально? Но это не то же самое, что 8 лет, да?
1: Угу.
0: Ага, получше уже как-то вот обстоят дела, правда?
1: Угу.
0: А чувствуешь себя взрослым?
1: Не.
0: Класс. И правильно, и не надо этим заниматься. После 20 поговорим. Мы с мамой и братьками любим тебя всем сердцем. Расти таким же классным. Будь счастлив. Мы всегда рядом с тобой. Еще разочек аплодисменты в твой адрес и в твою честь. Дэн, расскажи, пожалуйста, как будет проходить твой день? Уже, может быть, планы есть?
1: Не знаю.
0: Не знаю. А, значит, тогда сюрприз. Ну, и я хочу, конечно, поздравить твою семью. Только подскажи мне, пожалуйста, как маму, папу, братиков зовут?
1: Старшего брата Паша, папу Андрей, маму Юля, а младшего Рома.
0: Ух ты, какая красота. В общем, всем вам огромного сегодня счастья, потому что у твоей семьи сегодня родился ты. Мы желаем тебе расти классным, вот таким искренним и замечательным мальчиком. И правда, пусть у тебя сегодня будет очень много разных сюрпризов и подарков. Что ты уже загадал себе, попросил у родителей?
1: Да.
0: Да? А что это такое? Можешь поделиться?
1: Секрет.
0: Секрет, отлично. Тогда держим секрет. Папе Андрею, маме Юле огромнейший привет. С днем рождения, сыночки. Вас ура, ура, ура.

0: Разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: Но, похоже, будет немножечко такая корректировка в жару. Тут ученые рассказали, что жара на улице это вот такая очень важная причина, почему работоспособность снижается. Боссы, послушайте, пожалуйста, внимательно эту информацию. Исследование показало. Одна только жара снижает доход европейских семей, вообще по всей Европе, в среднем на 0,7%. Засуха на 1,8%, а вместе это 3%. Причины. Люди хуже работают, но не потому, что они хотят хуже работать, ни в коем случае. Ну, жарко человеку, сложно вот в такой атмосфере работать продуктивно, душно. Чаще болеют, а вот это аккуратнее, пожалуйста, особенно с кондиционерами. Падает производство еды, начинаются проблемы с водой, транспортом и энергетикой. Вы об этом все слышали и знаете. Поэтому, когда наступает жара, пожалуйста, не требуйте от своих сотрудников много чего, потому что им и так уже не сладко. Ну и советуют как раз-таки чуть больше давать люфта для того, чтобы люди могли перезагружаться, да, и распределять свои задачи в течение дня. Ну, не просто так сиесту придумали, да, когда жуткая жара, люди могут немножечко остаться дома, да, не выходить на улицу, затем спокойно возвращаться к себе на рабочие места и продолжать функционировать. Да, нас тоже это ждет, поэтому с пониманием, с принятием и с поддержкой друг другу, да, поработаем. Когда у нас там лето заканчивается? О, в декабре!

0: Утро Света Апельсина с Аполлоновой Ириной. На русском радио.
1: Друзья, вот так вот спокойненько, сега-сега, мы дошагали до подвала часа. Так мы называем тот самый промежуток времени, когда пора уступать эфирное время коллеге, например, Константину Столярову. Он уже уж точно готов с самым свежим выпуском новостей. Что же вам интересного расскажет Костя в рамках этого часа? Ну, например, Центробанк выпустил понятный словарь финансовых терминов. Видите, стараются. Спасибо большое. А в воскресенье в Пар-клише пройдет фестиваль томатов. Если вдруг еще у вас нет каких-либо других планов, то внимательно послушайте Костю, он вам расскажет все детали и подробности. Только ведите себя хорошо в Пар-клише, а то забросают же. Сам фестиваль подразумевает такой формат. Ну, а я пока еще разочек напомню всем и каждому. Друзья, если у вас сегодня кто-то очень важный родился, обязательно напишите нам об этом на номер 49-105-7. Все очень просто. Отправляйте поздравления, имя именинника. Если хотите, чтобы позвонили, то укажите, пожалуйста, заодно и номер телефона. И все. И будет счастье всем и каждому. Такая красота и такие эмоции обычно остаются в памяти надолго. Поэтому не стесняйтесь. И да, это совершенно бесплатно. Поэтому если кто-то у вас за это требует деньги, знайте, это точно не мы. Мы просто хотим дарить счастье и улыбку всем и каждому. Ну а пока самое время включать следующий трек, да, для настроения. Сейчас тоже будет что-то очень на родном и давнем. Алекса, где же ты? Если помните этот трек, а скорее всего сейчас точно вспомнили, да, помните? Роман с Тимати. О, как все тогда переживали, как у них судьба сложится. Такая красота, чистая, первая, настоящая любовь. Вот этого состояния я вам тоже немножко пожелаю в эту пятницу. И в целом, любви всем и каждому. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Аянапа. Всем добрейшего утра и калимерушка.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Если в слове «работать» сделать 8 ошибок, то получится слово «интернет».
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Экс-президент Кипра не закрыл вопросы по мафиозному государству. Центробанк выпустил понятный словарь финансовых терминов. В воскресенье в Париж-Клише пройдет фестиваль томатов. Теперь подробнее. Пресс-конференция бывшего президента Кипра Никоса Анастасиадиса, на которой он ответил на выводы независимой антикоррупционной комиссии о книге «Мафиозное государство», не убедила юристов. По их оценке, Анастасиадис оставил больше вопросов, чем ответов. Независимые юристы заявили, что экс-глава государства не ответил по существу на ключевые пункты заключения, в частности, по делу российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Расследование продолжается. Центральный банк Кипра добавил на свой сайт новый раздел «Статистическая терминология простым языком». В нем базовые понятия финансовой статистики изложены доступно для широкой аудитории. Инициатива заявлена как часть работы регулятора по повышению статистической грамотности населения. Париж-Клише, пригород Лимассола, вновь проводит один из самых вкусных праздников лета – фестиваль томатов. Вечером в воскресенье, 28 июня, все желающие смогут продегустировать блюда, в которых томаты раскрываются с неожиданной стороны, под народную музыку с деревенским фольклором. Вход бесплатный. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, небо преимущественно ясное, однако в горах не исключены кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня составит плюс 29 градусов, в Никосии ожидается до плюс 36, а в горах до плюс 28. Морская вода на пляжах острова местами прогрелась до 26,5 градуса. В наступающие выходные температура будет плавно расти. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: Весна, здравствуйте. Очень доброе утро всем и каждому. Надеюсь, что вы уже вовсю с нами на одной волне. 99FM, Никосия, Лимассол, Ларнака, Пафос и Анапа. Приветствую, конечно же, интернет-мир, RussianRadio.cy. Я знаю, что вы слушаете нас там и очень активно. Спасибо вам большое за это. Пятница за окном 26.06.26. Будем загадывать желания, а? Или суеверия какие-нибудь обсуждать? А что? Сама, во-первых, дата прекрасная. Очень много шестерок. Это обычно что такое магическое. Правда, непонятно, в какую сторону, белое, черное. Но вы уж тут мне подскажите, пожалуйста. Наверняка у нас найдутся на острове эксперты, которые все заранее знают. А я пока, знаете, какую магию нашла? Офисную. Да, ребят, пора просыпаться и на работу. Офисные сотрудники вовсю обсуждают магические стулья, которые меняют судьбу. У вас есть такие? Признавайтесь. В общем, рабочие места, после которых с людьми начинают происходить судьбоносные события. То есть человек пришел на работу, сел на стул, до этого там сидела госпожа, да, и одна уходит в декрет, другие увольняются со слезами на глазах, третьи неожиданно получают долгожданное повышение. И все это только зависит от того, на каком стуле ты сидишь. Ну, по крайней мере, люди действительно верят в эту теорию заговора. Я вот подумала, а что если у тебя сразу несколько задач уйти в декрет и получить долгожданное повышение? Два стула, пожалуйста, в студию. Я не знаю, что там еще можно, какие задачи порешать. Я считаю, что поговорка «на двух стульях не усидишь» как-то вот прям слишком нас ограничивает. А что, если получится? А что, если попробовать? А представьте, если вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это ж еще заодно и нагрузка, кардио мощная, а? Здоровее будете. В общем, попробуем разбить в пух и прах данное суеверие. Хотя, если вдруг вы считаете, что... Ира, так нельзя дерзить. Магия обязательно сработает. Напишите, пожалуйста, об этом. Очень любопытно услышать ваше мнение. Может быть, у вас не только стулья волшебные в офисе, но и зеркала, например, да, определенные комнаты, переговорные. Вот одна переговорная такая счастливая, и все хорошо, а другая, ну так себе, туда лучше не заходить. Есть ли у вас точки силы в офисе? Расскажите, пожалуйста, выдайте мне вот этот офис мэп, да, для того, чтобы можно было пройтись вместе с вами и, конечно же, прокачать только хорошую энергетику. У нас же все очень просто. Номер 49-105-7, видите, 49-105-7, тоже магия, а? Магия, которая позволяет с утра пораньше передать приветы вашим родным и близким. Поговорить, поболтать с ведущей, да, посредством СМС тоже можно. Ну и, конечно же, поучаствовать в розыгрышах, которые, кстати, намечается в этом часе. Поэтому далеко не уходим, да, остаемся. Я тут вангую и колдую. Вот всех-всех хочу услышать, видеть, ощущать. Вот. Все пути и явки, и пароли вам уже рассказала. Доброе утро каждому.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг. Они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Milt's Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Я не знаю, как другие, а я бы с радостью платил налог на роскошь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Утро цвета апельсина. С Аполлоновой Ириной.
1: На русском радио.
2: Настал тот самый сезон, когда мы, конечно же, бесконечно будем обсуждать жару. Но на сей раз делаем это очень красиво. Дело в том, что недавно прошла неделя моды в Париже. И вот как бренды решают вопросы. Так, один из очень таких известных спортивных брендов выпустил надувную куртку со встроенной вентиляцией. Так что после слова «куртка» уже сразу возник вопрос, да, как так, жара же, какая куртка? Нам, наоборот, хочется на пляж и в морешко. А нет, если нажать специальную кнопку, одежда начнет раздуваться и тем самым охлаждать человека. Говорят, что даже, например, в жару 40-45 градусов данная одежда позволяет себя чувствовать очень сильно комфортно. Ну и отныне, я думаю, что это официально фраза «Ну что ты дуешь-то?» Неуместно, потому что жарко по всей планете. Лето. Дуюсь, да еще и очень сильно, потому что так надо. Только так и могу спастись. Правда, вот со стороны, если смотреть на этих раздувшихся людей, они напоминают немножко вот сумоистов, да? Такие оп-оп-оп-оп-оп шагают. С другой стороны, тут уже и даже и вот эти изнурительные диеты не так уж становятся актуальным. Надел такую курточку, и все, хорошо сидит на тебе. Ничего не видно, никакой бочочек, никакой пирожочек. Как вам идея? Стали ли вы носить такую одежду? Расскажите мне о ваших предпочтениях.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
2: Друзья, сегодня в рамках рубрики «Календарь» мы уже отметили день рождения зубной щетки. И вот как раз-таки продолжим эту тему гигиены, да и не только. Оказалось, что правшам нужно чистить зубы левой рукой. Да, новые конкурсы придумала. Сейчас будет весело. Оказалось, что такая простая привычка может сохранить функции вашего мозга. Когда вы выполняете знакомое действие, но непривычной рукой, мозгу приходится заново контролировать движение, координацию, а также удерживать внимание. Это активирует нейропластичность, способность формировать и укреплять новые нейронные связи. Эксперты отметили, что подобные упражнения полезны людям любого возраста, поэтому можно смело начинать. Регулярная нагрузка на мозг может помочь дольше сохранять когнитивные функции и снизить риск возрастных нарушений памяти. Поэтому зубную щетку, да, если вы правша, в левую руку, ну и, соответственно, если вы левша, то в правую руку. Ну, подумаешь, неделю походите с так себе чистыми зубами, зато мозг-то обучится новым нейросвязям. И это касается, на самом деле, не только чистки зубов, а вообще в целом. Добавлять, например, изучение нового языка. А может быть, пробовать какой-то новый вид спорта. В общем, делать не так, как вы привыкли. Ну и самое простое, поехать на работу не так, как обычно, не так, как на автомате привыкли, а немножечко другими путями. Ну вот, из Пафоса в Никосию, да? Когда надо, в Лимассол. У нас есть отговорка. Мы тренируем свой мозг. Мы же хотим долго и очень счастливо жить. Вот поэтому не мешайте нам тренироваться.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
1: Друзья, ну а теперь самое время немножечко, да, порадоваться и отметить один потрясающий день. День рождения! Да. Причем это не человек, это целая команда и компания, о которой вы точно слышали.
2: На правах рекламы.
1: В честь 7-го дня рождения любимый магазин fzin.com, вот кого я спешу поздравить, радует новым предложением. Промокод BD7 уже действует вовсю и дает экстра скидку 12% на все товары. Разумеется, данная скидка суммируется с действующими спецпредложениями и сниженными ценами, которые вы можете найти на сайте fzin.com. По 6 июля включительно. Время осталось не так уж и много, поэтому если для вас актуальны товары для красоты и здоровья, то добро пожаловать. Не откладывайте заказ и экономьте до 45% на любимых продуктах. Бесплатная доставка на все заказы и во все города нашего острова. А вот исключение и правила акции вы найдете на сайте fzin.com. Промокод BD7 до 6 июля. Просто потому, что fzin.com хочет подарить больше улыбок и красоты. У нас для вас, разумеется, есть дополнительный подарок. Он тоже суммируется. Ваучер на 20 евро со всеми скидками и промокодами. Это означает, что ваш заказ будет еще более доступным и очень приятным. Если вам откликается эта философия наведения красоты, то слушаем внимательно. Сегодня хочется очень музыкально разыграть данный приз, поэтому, друзья, приготовьте, пожалуйста, свои смартфоны, они прямо сейчас вам очень сильно пригодятся. Итак, трек наизнанку, что это такое? Мы берем хит, очень известный, на русском языке, важно помнить, и прокручиваем задом наперед, шиворот на выворот, наоборот. В общем, так вот можем себе позволить. Ваша задача – послушать этот кусочек и догадаться, о каком треке идет речь и кто, разумеется, его поет. Задача сложная, но я уверена, что нашим радиослушателям, особенно постояльцам, она по плечу. Если вы готовы, то прямо сейчас слушаем внимательно наш перевертыш, а я буду ждать ваши смс-очки на номер 49-105-7 с информацией, кто поет песню и как она называется.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Ох, сколько смс прилетело на номер 49-105-7, и чего вы там только не предполагали. Кто-то даже вспомнил и Лолиту журналистку, да, и Бервулф Волки. Если такая композиция, наверное, где-то может даже и получится. Но у нас есть победитель дня сегодняшнего — Александр. Очень доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, рассказывайте, вы у нас откуда?
2: Из Лимассола.
1: Из Лимассола вестимо, понятно. Итак, расскажите, пожалуйста, в нашем перевертыше, кого вы услышали и как называется трек?
2: Бервульф, трек называется «Феникс».
1: Абсолютно верно. Кстати, вы справились молниеносно. Расскажите, пожалуйста, это ваш любимый трек?
2: Нет, он просто очень узнаваемый. Мне кажется, это весной и летом из каждого утюга.
1: 100%. Ну, а на русском радио это вам не утюг, конечно, да? Я попрошу.
2: Однозначно, не, ни в коем случае.
1: Классно. Любимая радиостанция, да?
2: 100%.
1: Мы крутим, конечно, этот трек во всеуслышание, ну, потому что он, правда, шикарен. Мне лично очень нравится. А еще больше нравится, что именно сегодня вы становитесь победителем, поэтому ваучер на 20 евро от evzin.com уж точно достается именно вам, Александр.
2: Супер, спасибо большое.
1: А если еще добавите промокод BD7, потому что у Evzin семерочка, 7-й день рождения отмечает этот потрясающий магазин, то получите дополнительную скидку. Они все между собой суммируются, и бесплатная доставка вам тоже гарантирована. Красота?
2: Прекрасно. Давайте поздравим их тогда еще раз с днем рождения.
1: Класс! С днем рождения, Evzin!
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Все-таки каблуки – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр».
9: 255-88-180.
10: Утро ты какое дерзкое! А все она – Ира Аполлонова на русском радио «Кипр».
11: Хотя прямо сейчас дерзить будет Костя Столяров, да, неожиданно. Костя готов уже с новым выпуском новостей, а там такие новости. Ну, во-первых, женщина, бегавшая по Лимассолу в неглиже, оказалась туристкой, что очень оправданно, и давайте уже простим и отпустим барышню. А еще самое главное, что завтра в столице пройдет фестиваль уличной еды. Если вам нужна была мотивация, зачем поехать в Никосию, ну, помимо того, чтобы проведать где-то Pink Sleep, то, пожалуйста, Никосия очень ждет. Будет очень-очень-очень вкусно. Я же с вами в этом часе потихонечку попрощаюсь, но ненадолго, потому что вернусь уже в начале следующего, и у нас останется ровно 60 минут для того, чтобы проснуться. Да, дамы и господа, вот так вот быстро летит время, и лето так пройдет. А вы мне еще не написали, кто у вас сегодня родился. А? Ну, не стыдно? Не стыдно ли? Срочно вспоминаем, передаем приветы и вообще просто хвалим друг друга. Давайте разбудим в себе пятничное настроение всем островам. Ну, чтобы было вспомнить потом, что хорошее. Просто как в песне у Нюши. Воспоминания, послания. Об этом и не только в следующем часе.

0: Если все пойдет.
1: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 9 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
1: Новости на русском.
5: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Запущена бесплатная онлайн-платформа с данными о рынке электроэнергии. Женщина, бегавшая голой по Лимассолу, оказалась туристкой из России. Завтра в столице пройдет фестиваль уличной еды. Теперь подробнее. Институт Кипра представил бесплатную онлайн-платформу, которая собирает и наглядно показывает данные конкурентного рынка электроэнергии. Пользователи могут изучать цены на электричество, объемы сделок, структуру генерации, долю возобновляемых источников и показатели балансирования. Все это позволяет оптимизировать затраты и экономить. Подробности и ссылка на платформу на сайте Лента Кипра. 24 июня в Лимассоле произошел крайне странный инцидент. Полностью обнаженная женщина вышла из многоквартирного дома в районе Айос-Николаос, пробежала по улице и села в чужую машину, которая двигалась с низкой скоростью. Это привело к небольшому ДТП, после которого женщина вышла из автомобиля и убежала, но вскоре была задержана полицией в состоянии паники. Задержанная оказалась туристкой из России. В ее крови обнаружили следы алкоголя и опиатов. Женщина проходит лечение в центральном госпитале Лимассоле. Завтра в Никосии состоится большой праздник уличной еды. Площадь Элефтерия наполнится ароматами стритфуда, авторскими коктейлями и музыкой. На один вечер центр Никосии превратится в большую гастрономическую площадку под открытым небом. Вход бесплатный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, небо преимущественно ясное, однако в горах не исключены кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня составит плюс 29 градусов, в Никосии ожидается до плюс 36, а в горах до плюс 28. Морская вода на пляжах острова местами прогрелась до 26,5 градуса. В наступающие выходные температура будет плавно расти. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: Ну что, как настроение после детальных новостей от Константина Столярова? А, вот будет что обсудить уж точно сегодня. Кто-то очень хорошо запомнит в том числе и свой отпуск у нас на Кипре. Да, бывает, бывает. Но вообще можно запомниться и нужно запоминаться другими вещами. Например, устанавливайте рекорды. Один мужчина закричал громче раската грома и установил новый мировой рекорд. Да. Значит, австралиец по имени Джозеф выдал крик громкостью 122 децибела и попал в книгу рекордов Гиннесса. Такой уровень сравним с громом или шумом отбойного молотка. Не дай бог он станет вашим соседом. Рекордный звук он издал в эфире радиостанции, произнеся слово «сейчас». С седьмой, кстати, попытки ему удалось превзойти достижение, державшееся с 1994 года. После рекорда, что очень логично, мужчина на несколько дней потерял голос. По его словам, к такому результату нельзя подготовиться тренировками, а, конечно же, очень важно беречь свои связки. Но в любом случае остался доволен, потому что именно он, Джозеф, обладатель нового мирового рекорда Гиннесса. Я уж и не знаю, насколько эта новость вас мотивирует, но для общего, так сказать, развития, почему бы и да. Но иногда бывает такое состояние, когда слышишь какие-то новости, хочется кричать. И оно само очень органично получается. Друзья, хорошие весточки есть? Имеется? 4 девятки 105,7. Я по-прежнему вас очень жду. Пишите.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, Лазер Бьюти Центр Леди Эстетик предлагает супер процедуру Beautiful Eyes. Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и необлитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
3: Еще больше перченых новостей с утра пораньше. Большая часть пар ссорится, оказалось, из-за еды. Вы понимаете, до чего мы дошли? Да, по данным соцопроса, именно выбор продуктов питания чаще всего вносит разлад в отношения. Треть респондентов едят разные блюда, чтобы сберечь нервы и романтику. А видите как, договорились, молодцы, это похвально. Также каждый пятый мужчина убежден. Читайте, жалуется, что решающее право голоса в отношении ужина или обеда имеет партнерша. А что, кто готовит, тот и решает. Ну, а с другой стороны, есть еще и список продуктов, который способен понравиться всем. Туда внесли пельмешки. Откликается, да? Ссорится из-за пельменей? Ну, вряд ли кто-то будет. А еще такие напитки, как чай и кофе. Поэтому, если вы заметили парочку, которая ушла на кофе-брейк, не мешайте им, пожалуйста. Вот они только что поругались из-за ужина. Не договорились. Но пытаются установить тот самый контакт и пошли чаевничать на кухню. Вот, и пусть обязательно договорятся. Кстати, а какие у вас есть лайфхаки, как примириться, если вдруг вот по ужину, либо по обеду вы не смогли договориться? Может быть, есть такие блюда, которые, ну, правда, способны вдохновить и понравиться каждому. Хочу от вас тоже эти лайфхаки послушать. Советы принимаются на номер 49-105-7.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: утро с Света Апельсина. С Аполлоновой Ириной. На русском радио.
1: Так, каждый второй сотрудник скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Попались. Опрос показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики в течение рабочего дня, но предпочитают это делать незаметно для коллег и руководства. А зря. Можно было пригласить, и вместе вы посмотрели, посмеялись. Ух, вот это, я понимаю, командная работа. Чаще всего видео включают во время обеденного перерыва. А что это вообще-то? Личное. Перед сложными задачами для вдохновения. Или ближе к концу дня, когда накапливается усталость и хочется немножечко себя поддержать. Самыми популярными остаются смешные ролики, видео с животными, ну, котики, собачки, вот это вот все, и лайфстайл-контент. Я так понимаю, это ваши подписки, да? Так, Даниэла, лайк, Габриэла, лайк, ну, в зависимости от ваших интересов. При этом отношение к такой привычке осталось неоднозначным. Одни говорят, что ролики помогают отвлечься и поднять настроение, другие признаются, что после просмотра испытывают чувство вины за потерянное время. Но все равно, так или иначе, продолжают этим заниматься. Кстати, посчитали время, потраченное на эти просмотры, 30 минут за рабочий день. Друзья, все равно уж вы этим занимаетесь, примите. Я считаю, что надо выходить в публичность. И будет у вас целая каста по просмотру мемов смешных. И весело работать. Можно даже вот отдельный чатик завести. Если, конечно, у вас там от этих чатиков нет определенных реакций. Я, знаете, что хотела вам сказать? Ну, вот русское радио же тоже можно слушать. Только единственное, большая просьба, пожалуйста, никогда не скрывайте это от своих коллег. Пожалуйста, наоборот, во всеуслышание расскажите, что прямо сейчас идет утреннее шоу «Русские перцы», и его пропускать нельзя.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Все на этом острове через фраппе.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: А еще добавить перца, это тоже я могу. Тут, друзья, такая новость. Сейчас с коллегами поругаетесь 100%. Значит, гороскоп обычно рассказываю в первом часе, но подвезли такой контент, не могу пройти мимо, честное слово. Значит, водолеи, стрельцы и козероги – это самые умные люди в вашем офисе. Вот так вот, друзья. А вот львы, скорпионы и раки глубокой сообразительностью не отличаются. Это не я сказала, но как водолейка могу, конечно, только поверить данному исследованию. Мол, наблюдали

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: И еще немного пятничных новостей. Друзья, суши и роллы оказались суперфудом, который прокачивает ваше здоровье. Вот, пожалуйста, забирайте и планируйте свой обед либо ужин. Врачи утверждают, что эти блюда японской кухни – кладезь омега-3, жирных кислот, которые поддерживают сердце и мозг, а также борются с воспалениями. Плюс ко всему они богаты полезными минералами, селеном и магнием, и очень важно, чтобы они попадали хотя бы раз в неделю в наш организм. Среди напитков отдельно отметили зеленый чай, он очень богат на антиоксиданты, и кефир, это для кишечника. Ну, кстати, для души ученые-исследователи, видимо, под воздействием пятницы назвали еще один напиток, пенное, мол, очень помогает успокоить душеньку. Поэтому, если вы за здоровое питание, мы собрали рацион, приятного вам аппетита!

0: подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
1: Ну и еще немножечко о здоровье поговорим. Дело в том, что зумеры и поколение альфа, это подростки наши дорогие, дай бог всем нам нервов крепких, может массово оставаться с больной спиной. Врачи ждут масштабный кризис уже в ближайшие годы. Под угрозой десятки миллионов молодых людей. А дело в том, что у них появляется вот та самая техношея из-за постоянного сидения с опущенной головой над телефоном или ноутбуком. Ну, вот у меня бабушка называла это состояние буквозю. Вот примерно так. Через годы эта привычка может закончиться хронической болью и деформацией позвоночника. Причем, я думаю, что это касается не только зумеров и поколения альфа, но и вообще каждого. Первые звоночки уже есть. На боли в шее или спине жалуются 73% студентов и почти 65% удаленщиков. Да, друзья, грустная статистика. Даже не для пятницы. Около 40% признают, что из-за этого хуже работают и учатся. Ну, разумеется, если боли такие сильные, то куда уж там до фокуса внимания и продуктивности. Но спасти свою спину можно уже сейчас, поэтому зарядка. А ну-ка все подъем. Поднимать смартфон до уровня глаз. Да? То есть не отпускаем голову, а держим телефон на уровне глаз. Как будто бы, знаете, Wi-Fi плохо работает. И вы антенку пытаетесь найти. Делать регулярные перерывы каждые полчаса 5 минут. Это обязательно. Использовать подставки для ноутбука или телефона, если самим вам не очень удобно держать все это дело в руках. Так, укреплять мышцы спины и шеи. Это как раз-таки на тренировке, либо массаж. Кстати, тоже очень сильно помогает. Ну и проверять осанку каждый раз, когда берете телефон. Для этого можно попросить своего друга, чтобы он каждый раз сигналил: спину держи. Обычно таким другом со словами «не сутулься», да, выступает мама. Так и есть, так и есть. Соблюдая все эти правила, друзья, никакая техношея нам не грозит, и здоровье будет очень долгим. Вот такая красота. На этой полезной ноте, друзья, с вами, конечно, не буду прощаться, но хочу уступать уже время эфирное нашему потрясающему Константину Столярову. Он подготовил самый свежий выпуск новостей и уже готов им с вами поделиться. Поэтому не пропустите. Ну, а если вы хотите получать очень оперативно самые свежие и последние новости о Кипре, подписывайтесь на ленту Кипра. Это тоже наш медиапродукт. Далее в программе Яна Соболева. С часу до трех она поднимет вам настроение, удержит рабочий дух на высоте, ну и, конечно же, настроит на те самые долгожданные летние выходные. А мы с вами услышимся вечером с 6 до 7 в рамках главного музыкального проекта недели «Кипрская двадцатка» русского радио. Слушайте, наслаждайтесь и кайфуйте! Вот такое настроение, вот такие ноты зазвучали уже во мне. Ну а на этом, друзья, пожелаю отличного продолжения этого замечательного утра, да? И 3-4 «Калибарушка»! You will

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 1009. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
5: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Экс-президент Кипра не закрыл вопросы по мафиозному государству. Госпиталь Никосии внедрил робота для операции на суставах. У пляжа Lady Smile установят светофоры. Теперь подробнее. Пресс-конференция бывшего президента Кипра Никоса Анастасиадиса, на которой он ответил на выводы независимой антикоррупционной комиссии о книге «Мафиозное государство», не убедила юристов. По их оценке, Анастасиадис оставил больше вопросов, чем ответов. Независимые юристы заявили, что экс-глава государства не ответил по существу на ключевые пункты заключения, в частности, по делу российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Расследование продолжается. Центральный государственный госпиталь Никосии установил роботизированную хирургическую систему, которая выполняет эндопротезирование колена и тазобедренного сустава. Цифровые модели суставов создаются прямо в операционной, в реальном времени. Затем робот проводит имплантацию с предельной точностью. Это оптимизирует хирургическое вмешательство и сокращает срок реабилитации. До недавнего времени такие операции были доступны жителям Кипра только за рубежом. В Лимассоле у развязки Lady Smile установят два регулируемых пешеходных перехода со светофорами и кнопками вызова. Это часть проекта будущей модернизации пляжа. Проект предполагает тротуары, велодорожки, парковки, освещение, водопровод, электроснабжение и систему отвода стоков. Стоимость работ оценивается в 10 миллионов евро. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, небо преимущественно ясное, однако в горах не исключены кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня составит плюс 29 градусов, в Никосии ожидается до плюс 36, а в горах до плюс 28. Морская вода на пляжах острова местами прогрелась до 26,5 градуса. В наступающие выходные температура будет плавно расти. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Когда я учился в школе, у меня был только один репетитор – ремень.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Все будет жарко. Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Пока существуют люди, поднимающиеся на лифте на второй этаж, я могу считать свой образ жизни активным.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Запущена бесплатная онлайн-платформа с данными о рынке электроэнергии. Женщина, бегавшая голой по Лимассолу, оказалась туристкой из России. Завтра в столице пройдет фестиваль уличной еды. Теперь подробнее. Институт Кипра представил бесплатную онлайн-платформу, которая собирает и наглядно показывает данные конкурентного рынка электроэнергии. Пользователи могут изучать цены на электричество, объемы сделок, структуру генерации, долю возобновляемых источников и показатели балансирования. Все это позволяет оптимизировать затраты и экономить. Подробности и ссылка на платформу на сайте Лента Кипра. 24 июня в Лимассоле произошел крайне странный инцидент. Полностью обнаженная женщина вышла из многоквартирного дома в районе Айос-Николаос, пробежала по улице и села в чужую машину, которая двигалась с низкой скоростью. Это привело к небольшому ДТП, после которого женщина вышла из автомобиля и убежала, но вскоре была задержана полицией в состоянии паники. Задержанная оказалась туристкой из России. В ее крови обнаружили следы алкоголя и опиатов. Женщина проходит лечение в центральном госпитале Лимассоле. Завтра в Никосии состоится большой праздник уличной еды. Площадь Элефтерия наполнится ароматами стритфуда, авторскими коктейлями и музыкой. На один вечер центр Никосии превратится в большую гастрономическую площадку под открытым небом. Вход бесплатный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, небо преимущественно ясное, однако в горах не исключены кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня составит плюс 29 градусов, в Никосии ожидается до плюс 36, а в горах до плюс 28. Морская вода на пляжах острова местами прогрелась до 26,5 градуса. В наступающие выходные температура будет плавно расти. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Любовь не продается, но финансовая поддержка приветствуется.
5: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Punin представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center by Punin. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
4: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя, ни с толечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Умные мысли приходят в голову лишь тогда, когда фигня уже сделана.
11: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
12: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Хорошо, что есть VIN. .com. Мой любимый магазин.
5: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
6: Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы. Он любит рыбалку, а она, когда он на рыбалке.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: После некоторых своих поступков я очень радуюсь, что девочек не бьют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

слушает страна.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.
4: Лето.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Доброй пятницы всем! Да, мы каждый раз обозначаем день недели, но никогда не заглядывали вглубь. А почему наш мозг так воспринимает этот день? И сегодня все разберем. С вами здесь Яна Соболева, и мне очень приятно констатировать тот факт, что эта неделя прошла плодотворно, глубинно, очень быстро, и в конце ты не чувствуешь какого-то разочарования. По крайней мере, у нас царит такая атмосфера. В нашей команде поделитесь, если у вас что-то другое со знаком плюс или минус – все имеет место. Поэтому пишите на 49-105-7, передавайте привет и поддерживайте свою команду, благодарите. Вообще, сегодня очень классно посмотреть куда-то немножечко поглубже, чем просто верхний слой нашего бытия. Почему пятница воспринимается как самый счастливый день недели? Многими, не всеми, конечно. А все дело в ожидании. Наш мозг реагирует не только на сам отдых, но и на его предвкушение. В пятницу снижается уровень стресса, ослабевает контроль, появляется ощущение свободы. И то, что ты управляешь своим временем. Получается, пятница – это не просто конец рабочей недели, да? Это маленький психологический праздник, который мы начинаем отмечать еще до первых выходных часов. Ну, а еще сегодня день прощения, день блаженства. И все это вместе объединив, я решила заглянуть, а что говорит наука? Мы все чаще можем слышать совет: ведите дневник благодарности, учитесь прощать, жизнь станет счастливее. Но что по этому поводу говорит ученый мир? Современная психология действительно изучает эти практики. И, кстати, результаты выглядят достаточно убедительно. Благодарность – один из наиболее исследованных инструментов позитивной психологии. Крупные обзоры десятков научных исследований показывают, что если регулярно отмечать то хорошее, что есть в жизни, это поможет снизить уровень тревоги и разных дурных настроений и переживаний, повысит удовлетворенность жизни, усилит положительные эмоции, даже улучшит качество вашего сна. Конечно, важно понимать, эффект есть, однако он умеренный. Благодарность – это не лекарство и не панацея. Это просто полезная привычка, которая может стать частью заботы о своем психологическом состоянии и хорошим инструментом для вас и вашей семьи. Не менее интересно исследование прощения. И здесь психологи делают важное уточнение. Простить не равно оправдать поступок, забыть случившееся или снова впустить человека в свою жизнь. Прощение – это прежде всего освобождение самого себя от обид, гнева, желания мести. Исследования показывают, что работа с прощением помогает уменьшить уровень стресса, тревоги, депрессивных настроений, а также улучшить эмоциональное благополучие. Но есть принципиально важный момент, друзья мои. Ни один современный психолог никогда не скажет, что человек обязан прощать. А если скажет, бегите, ищите другого. Особенно если речь идет о насилии, абьюзе или продолжающемся причинении какого-то вреда. Конечно, это такие случаи на первом месте всегда здесь. Безопасность, восстановление личных границ, психологическое восстановление. И обязательно сигнальте и просите о помощи. Прощение может стать частью этого пути, может им не стать, это тоже нормально. Главный вывод, давайте сделаем. В современной науке все просто. Благодарность, прощение, принятие – все может быть эффективными инструментами поддержки своего и вашего окружения психического здоровья. Они не являются универсальным решением, тем более не заменяют профессиональной помощи. Это не магия, это просто дополнительные способы помочь себе жить немного спокойнее, устойчивее и счастливее. И вот на этой ноте я поддержу и скажу, что именно для того каждый будний день в определенное время, в начале первого часа дневного шоу, я достаю для вас метафорическую ассоциативную карту. Вроде просто, вроде игра, а там поднимаются какие-то темы, на которые хорошо бы посмотреть для того, чтобы улучшить качество состояния и своей жизни. Это вам такой намек, потому что здесь мод появился, и все это намек на нас, на нашу жизнь и на то, какая она классная, замечательная. Что бы в ней ни происходило, всегда находите плюсы и находите то, за что вы цепляетесь, как за... не якорь, нет, не заземляем эти вещи, а за спасательный круг, который вас держит на плаву.
0: Все будет хорошо.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, сегодня пятница, 26 июня, и попалась мне новость очень милейшая, особенно для тех, кто путешествует. Если вы окажетесь где-нибудь в стороне Казахстана, России, ну или где-нибудь туда, может быть, чуть-чуть восточнее, может, в Монголию поедете, загляните в Кыргызстан. Говорят, что это идеальное направление для отпуска этим летом. В страну не нужен загранпаспорт, а билет стоит всего 15 тысяч рублей, но туристы сравнивают местные красоты, горы, водопады, каньоны со Швейцарией, но, конечно же, за другие цены. Из минусов только возможность встрять в пробку из-за барашков. Вот такое расходится в сети, поэтому поезжайте, проверьте, если есть такое желание, возможности. И вообще то направление действительно очень красочное, шикарное, и вообще из тех краев плюс-минус. Поэтому могу сказать, что одобрено русским радио Кипр в моем лице. Ну, а теперь давайте заглянем на тенденции этого дня. И, кстати, вот эта новость вдохновила меня на то, чтобы посмотреть, а как провести ближайшие выходные. Вот такой коллективный запрос мы сегодня сделаем нашей карте.
2: Карта для старта.
1: Но для начала давайте осознаем, что сегодня день любви, красоты и успеха. Общий фон, любовь и счастье работают на максимум. Конечно же, творим, любим, проявляем чувства, решаем и принимаем решения через любовь и благость, с удовольствием. Не гневаемся и не хмуримся. Подписывать договоры можно, друзья мои. Совершать крупные покупки – да. Заключать брак, если вдруг вы такие вчера еще ходили, думали, а сегодня готовы, то вперед из песни. Правда, мне кажется, уже все закрыто на клюшечку. Запускайте большие проекты, наполняйте пространство красотой, изобилием, устраивайте романтические встречи, зажигайте свечи, творите, занимайтесь собой и красотой. И там дальше по списку нужно подчеркнуть. Посетите спа, салон красоты или изысканный ресторан. В общем, добавьте чего-то такого на эстетическом. Ну, а чего не нужно делать и стоит избегать? Лени, чрезмерного комфорта, такого хай-гедонизма. Все должно быть в рамках. Мстительности нельзя. Держите эмоции под контролем, не спорьте, не желайте доказать свое и соблюдайте меру, иначе обострятся какие-нибудь хронические заболевания. Вот такое нам рекомендуют. А теперь давайте к карте дня. Мы продолжаем с вами работать с картой, с колодой «Внутренний герой». Это про ваши ресурсы, про то, куда посмотреть, заглянуть, может быть, что-то скрытое или явное поисследовать. И сегодня тяну левой рукой. Вот так хочу, в пятницу, а почему бы нет? И, конечно же, пространство работает просто восхитительно. У нас сегодня карта, она круглая, колода вся. И в этом шаре большой зал, в основном сидят мужчины и восхищенно смотрят на центральную фигуру на этой карте. А там потрясающей красоты женщина. Мне кажется, это театральная какая-то обстановка, концертная, оперная. Ну, что-то такое из серии высокого искусства. Она очень романтично выглядит, но при этом ей есть глубина, красота. Ну, в общем, как сегодня, тенденция этого дня, мне кажется, да, очень даже про любовь и про красоту. Заходите, смотрите, исследуйте. О чем это может вам сказать? Ну, во-первых, сходите куда-нибудь и обеспечьте себе на выходных культурную программу. Во-вторых, если смотрит девушка, то, конечно же, займитесь собой, уделите себе больше времени, чем вы привыкли. Вообще, посвятите себе какой-то один день, скажите всем домашним, близким и далеким, что вы сегодня устраиваете свидание с самой собой. Ну, а мужчинам, конечно же, не скрывать своих восторгов, поддерживать свое женское окружение тем, что говорить комплименты, делать подарки, куда-то сводить. В общем, мне кажется, только об этом, потому что все предельно ясно, картинка очень красивая и вдохновляющая. Заходите, пожалуйста, на russianradio.cy, там у нас всегда размещены, листайте сторис, наши карты дня, они довольно недолго висят, и несколько часов можно в любое время обратиться к вдохновению. Ну, а еще хочу напомнить, что у нас 20-летие, и мы празднуем круглый год. И тем самым тоже вас вдохновляем. Причем подарки у нас в этом году, ну, просто такого уровня, когда и эмоции, и сама игра, это все комбо, создают такую мощнейшую синергию между вами и нами. Мы понимаем, что 20 лет неспроста вы с нами, а мы работаем для вас. И делаем это в удовольствие. В июле, анонсирую, у нас будет «Логомания». Очень классный проект утром и днем, поэтому слушайте позывные ведущих и участвуйте. И пусть, как всегда, везет тому, кому это действительно нужно, у кого сразу повышается градус настроя и кто чувствует вкус этой жизни. Но, собственно, вы все такие, поэтому каждому может повезти. Главное – внимание.
2: Реклама на русском.
3: хорошо, что есть vzim.com. Мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
5: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
6: Самый влиятельный человек после пьянки – это тот, у которого был фотоаппарат.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Господа, всем привет! Если вы только что присоединились, напомню, что сейчас мы с вами и стол заказов можем накрыть вместе. Для этого от вас всего лишь несколько нужно предметов, ингредиентов, эмоций, сил, в общем, участие. Присылайте на 49-105-7 имя, контактный местный телефон вашего именинника, желательно, конечно, текст, потому что он будет рожден вами, и это всегда гораздо круче и теплее, и подписываться не забывайте. Ну, а еще можно сюда присылать свои приветы, можно рандомным людям, можно себе любимому, можно конкретным. А еще давайте вместе искать повод для праздника. Мы выяснили, что пятница всегда особо выделяется, потому что связана с ожиданием, так работает наша психика. Ну, а не меньше всяческих хороших позитивных эффектов от приготовления к какому-либо торжеству, мелкому или крупному событию. Поэтому сейчас поищем с вами повод для того, чтобы устроить себе маленькую или большую пятничную вечеринку.
0: Держи повод.
1: И не только. Мы с вами так еще и узнаем о том, что творится в мире, чем заняты другие государства, национальности, страны и персонажи, а также историю вспоминаем. Итак, погнали по списку. Сегодня Международный день розового вина. Если уж не пить, потому что многие держат пост петровский, то уж хотя бы прикупить и на момент, когда будет повод, распаковать. Еще, если было когда-то актуально или просто есть в вашем окружении врачи-наркологи, у них сегодня профессиональный праздник, тоже можно написать смс и поблагодарить просто за то, что эти люди на самом деле делают гигантские сдвиги в нашем с вами о существовании социальном, потому что контролируют некоторые вещи. Вы же помните, наверняка все проходили такого специалиста, когда претендовали на то, чтобы сесть за руль и получить водительское удостоверение. День рождения зубной щетки, этого мы еще коснемся поподробнее, там интересно. В США день кокоса. Кстати, помню, когда впервые Коко де Мэр пробовала, такое ожидание было. Ну вот, сейчас фейерверк вкуса, чувств и эмоций. Оказалась какая-то странная водичка. Ну вот, говорят, что очень полезная. Пробуем и исключительно индивидуально определяем, подходит вам или нет. В Мексике поздравляют и благодарят педагогов, а в Беларуси работников прокуратуры. День чая со сливками еще празднуют в Великобритании. Что еще? 26 июня 1974 года в США в супермаркете с помощью сканирования штрих-кода продали первый в мире товар – жевательную резинку Wrigley's Juicy Fruit. Да, чуть не сказала другое название, потому что из рекламы детства вспомнила. Еще очень важное событие произошло. В 1941 году, именно в этот день, советский военный летчик Николай Гастелло совершил огненный таран. Во время боевого вылета его бомбардировщик был подбит и загорелся, и вместо того, чтобы покинуть самолет, экипаж направил горящую машину в колонну противника, нанеся ему значительный урон. И этот поступок стал одним из символов мужества и самопожертвования советских летчиков. Еще у нас именины сегодня у целой группы людей. Носители имен Акулина, Анна, Антонина, Иван, Савва, Пелагея, Андрей, Дмитрий, Алексей и Александр. Так что им можно тоже привет с помощью любимого радио. Отправляйте, я с удовольствием передам. Ну что, сверяем часы и летим дальше. Впереди чудо и Нюша.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку и купил на январь.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Развитие соцсетей делает из нас тех креативщиков. Вот расходится небольшой рилсик с тем, как лягушка прошла полный курс красоты и стала звездой интернета. Девушка-визажист устроила необычный бьюти-эксперимент и превратила свою домашнюю лягушку в настоящую модницу. Что она сделала? Полный макияж. Нанесла тональный крем, нарисовала бровки, приклеила ресницы, даже дополнила образ париком и аксессуарами в виде сережек, на что крепила, не уточняется. И с одной стороны, очень, конечно, забавно, а с другой сразу хочется задать вопрос, как этот макияж потом снимался и вообще не пострадало ли животное. Что ждать следующее? В прямом эфире нам покажут, как пломбируют зубы собакам?
0: На русском радио «Людям о людях».
1: Хотя чего только не найдешь во всемирной паутине, наверняка и такое уже существует. Самое главное, чтобы все оставались в плюсе. Вот я к чему. Ну а что касается зубов, давайте поговорим о том, что сегодня у нас на календаре 26 июня. Это день рождения зубной щетки. И там столько интересного. Все-таки люди очень креативные существа. И мы, конечно же, всегда можем найти выход из любой ситуации и придумать ноу-хау даже тогда, когда кажется, ну все же уже придумано. Давайте посмотрим и отмотаем пленку. Именно в этот день, в 1498 году, по одной из самых распространенных версий, которые гуляют в исторических справочниках, китайский император запатентовал первую зубную щетку. Она похожа на современную. Ее ручка была сделана из бамбука или кости, а щетину делали из жесткой шерсти сибирского кабана. Сразу моделирую, так и представляю, да, как ее дезинфицировали, и вообще, если она жесткая шерсть, что там было с деснами. Но ухаживать за зубами, конечно же, люди начали еще задолго до появления вот такой щетки. Археологи выяснили, что еще тысячи лет назад древние египтяне использовали специальные палочки с расщепленным концом, ими очищали зубы от налета. Кстати, сегодня есть еще африканские племена, которые используют именно этот способ. В странах Ближнего Востока и сегодня известны палочки мисфак, например, их делают из ветвей дерева арак. Они обладают природными антибактериальными свойствами, поэтому все новое хорошо

0: Некоторые рецепты сегодня звучат довольно экстремально, даже дико. Например, встречались смеси с добавлением толченой яичной скорлупы или пережженных копыт. Первая массовая зубная щетка появилась только в конце 18 века благодаря английскому предпринимателю Уильяму Аддису. А настоящий прорыв произошел в 20 веке, когда натуральную щетину заменили нейлоном. Такие щетки оказались более гигиеничными, долговечными и мягкими для десен. Кстати, стоматологи рекомендуют менять зубную щетку каждые максимум 3 месяца или еще раньше, если щетина теряет форму. Так что смотрите, может быть, вы давите очень сильно на щетку. И, конечно, вот эти все насадки от электрических тоже нужно менять регулярно. Чистить зубы стоит не менее 2 минут, 2-3 раза в день. Именно это остается самым простым и эффективным способом сохранить здоровые зубы, а также красивые и здоровые десна. Так что обычные зубные щетки действительно необычная история длиной в несколько тысяч лет. И какое счастье, что люди заботятся о себе на таких маленьких участках, но очень важных в своем теле. Кстати, о теле, его всегда нужно держать в тонусе, потому что раз и как-нибудь неведомым вам образом что-то может пойти не так или выйти из строя. Поэтому всем, кто сейчас каким-либо образом пытается долатать или решить какие-то вопросы, связанные с телесностью, в помощь пусть все идет вам. Скорейшего вам восстановления, выздоровления и классной музыки для улучшения настроения, чтобы все процессы шли быстрее.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Привет улетает Александру. Его поздравляют с именинами коллеги Наташа, Ира и Мария. И желают ему отлично начать следующую неделю после отпуска. Ну, что тут добавить, только чтобы сил хватило. Но смотря чем занимается парень. Ведь может он так соскучился по любимой работе, что с удовольствием выйдет и с новыми силами сделает еще X2 каких-нибудь результатов, чего ему и желаем. Поделитесь, если не секрет, чем занимается именинник. Ну, вообще говорят, что все профессии важны, а жизнь показывает, что так оно и есть. И даже когда нам кажется, что ну, что-то на абсурдном, оно имеет право на существование. Некоторые настолько необычные профессии, что сначала кажется, что кто-то удачно пошутил. Ну, например, выяснилось, что существует работа профессионального разглаживателя ковров. Особенно востребованы такие специалисты в гостиницах. Задача их простая – убрать каждую складку на ковровом покрытии с помощью специального инструмента с забавным названием «коленный кикер». Ну да, там мастер буквально упирается в него коленом, натягивает коврик и ни одной волны. Но на самом деле это важно, потому что в хороших отелях даже маленькая складочка считается недопустимой. Но все это далеко не предел. На третьем месте нашего мини-рейтинга – профессиональный стоятель в очередях. Есть и такие люди, которым платят за то, чтобы они несколько часов стояли вместо вас за новым смартфоном, билетиками на концерт, может быть, редким каким-то товаром. Пока вы работаете или отдыхаете, они честно выполняют свою очередь. И, кстати, такие услуги особенно востребованы в крупных городах. Второе место – аналитик контента, которого многие знают как человек, который официально смотрит Netflix за деньги. На самом деле это серьезная работа. Специалист просматривает фильмы, сериалы, присваивает им теги, категории, чтобы потом алгоритмы могли точнее рекомендовать контент зрителям. Так что бесконечные сериалы иногда действительно входят в должностные обязанности. Ну а первое место – профессиональный тестировщик кровати и матрасиков. Да, это не отпуск, это рабочие моменты. Такие сотрудники спят на новых матрасах, оценивают комфорт, качество сна, потом пишут подробные отчеты для производителей и гостиниц, например. Оказывается, что даже хороший сон требует профессиональной экспертизы, и можно найти себе вот такое применение. Так что, если вам кажется, что ваша работа необычная, просто вспомните вот этот наш сегодняшний топчик, где прямо сейчас кто-то ковры разглаживает коленом, кто-то стоит в очереди вместо клиента, кто-то официально спит на своей работе, и все они получают за это достойную зарплату и радуются жизни. Вот всем бы, как говорится так, чтобы и по душе деятельность, и классная оплата. Кстати, что касается деятельности по душе, мы с нашей командой, каждый являем себя вот теми представителями этой группы людей, кому любимая работа еще и доход приносит.
0: Реклама на русском. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
7: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Лимассол купил машину для очистки пляжей. Центробанк выпустил понятный словарь финансовых терминов. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Муниципалитет Лимассола впервые купил машину для очистки пляжей. Техника уже вышла на берег в районе Акти Олимпион. Машина просеивает песок на глубину до 15 сантиметров, мусор помещает в бункер, а очищенный песок высыпается обратно на берег и выравнивается с характерным рифленым следом. Трехколесная конструкция позволяет машине разворачиваться на месте и объезжать зонтики, душевые кабины и прочие препятствия. Подробности и фото на сайте «Лента Кипра». Центральный банк Республики добавил на свой сайт новый раздел «Статистическая терминология простым языком». В нем базовые понятия финансовой статистики изложены доступно для широкой аудитории. Инициатива заявлена как часть работы Центробанка по повышению финансовой грамотности населения. Последние выходные июня – это отличный шанс насладиться летом, когда на улице еще не слишком жарко. Как всегда, мы представляем самые яркие развлечения предстоящего уикенда. Выбирайте! Фестиваль томатов, выставка современного искусства «Однажды рядом» в честь десятилетия сообщества «Животные на Кипре», фестиваль уличной моды, открытие караоке-клуба, фестиваль пива, праздник сальсы и кофе, кино под звездами и праздник уличной еды. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. Хороших выходных! С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Благодарю вас за предыдущий час и своего коллегу Костю Столярова за подборку хороших новостей, которые еще больше усиливают эту пятницу. Вообще, мы с вами склонны, наверное, как человечество, как вид, всегда во всем искать повод для вдохновения и для того, чтобы порадоваться и отдать этому миру через улыбку, через свое хорошее настроение, ну, такую благодарность и обраточку. Вот сегодня, например, праздник выпускников школ. Я, Яна Соболева, тоже училась когда-то в школе. И, кстати, отношусь к той категории людей, которые до сих пор общаются и поддерживают контакты со своим даже самым первым классом, а я сменила 3 школы. Поэтому, если меня сейчас слышат мои экс-одноклассники, вам большой привет, мои дорогие! Помню, обнимаю и каждый год даю маячки о том, что делаю это искренне от сердечка. И вот это время, наверное, когда мы вспоминаем про времена, когда мы плюшевых мишек играли, у нас были какие-то забавы, свои сокровенные вещи. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-нибудь отдельная коробочка, а может быть целая коробка с воспоминаниями? По секрету скажу, у меня есть. Но то, что вот как-то идет со мной на протяжении жизни. Надо сказать, что мои родители даже сохранили мое маленькое платьице, когда мне еще не было годика, и оно тоже греет меня, потому что я человек ностальгирующий. И вот, кажется, человечество окончательно научилось находить поводы для любого праздника, для ностальгии, для чего-то такого светлого и доброго, что иным может показаться странным. Свежие новости из Японии. В Киото открылся первый в мире храм для плюшевых игрушек. Туда можно прийти со своим плюшевым медведем, зайцем, поблагодарить его за годы дружбы. А если игрушка совсем состарилась, даже провести настоящую церемонию. В планах создателей мемориальные залы и статуи священных плюшевых львов. Но японцы на этом не остановились, и в той же стране несколько месяцев назад, чуть ранее, миллионы людей переживали за маленькую обезьянку по имени Панч, и мы с вами присоединялись к этой армии рефлексирующих и эмпатичных людей. Детеныш макаки, которого бросила мама, не расставался со своим плюшевым орангутаном. И история стала настолько вирусной и популярной, что игрушку начали скупать по всему миру, а за судьбой малыша следили как за героем целого сериала. Но и это еще не все. В Японии уже много лет существует настоящая достопримечательность. Это кот Кентян. Он упорно пытался попасть в художественный музей, а охранник также упорно выполнял свои служебные обязательства, и он вежливо, но не пускал его внутрь, ибо нельзя. Их забавное противостояние превратилось в туристическую легенду, а после ухода кота из этого мира музей даже выпустил памятный календарь в его честь. Так что, если вам кажется, что вы слишком привязаны к своей игрушке или к своему питомцу, знайте, что где-то уже нашли форму о том, как все это проживать. Ну что, поделитесь на 49-105.7. Есть ли у вас свои такие истории, которые, быть может, одним зайдут как хэштег «вдохновляюсь, беру пример и получаю какую-то новую свежую волну взглядов» или хэштег «плачем всей маршруткой». Что у вас там в истории личной?

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Новость про плюшевых медведей всколыхнула в ком-то из вас какие-то воспоминания и чувства, поэтому отдельное спасибо тем, кто написал. 49-105-7, привет, Русское радио. Я до сих пор храню игрушку, с которой спала в детстве. Это напоминание об эмоциях, которые я испытывала. Плюшевый мишка. У меня уже есть взрослые дети, а я иногда держу Мишутку в руках и вспоминаю моменты из своего классного детства. Людмила, спасибо. Моя дочь спит с текстильным зайчиком и громко бунтует, если не находит его в кровати. Всем привет от Крис. Привет вашим ребятишкам, у кого-то уже взрослые, у кого-то маленькие, а самое главное, вашим внутренним ребяткам, потому что у этого явления, конечно же, есть объяснение. Это все не просто так. Психологи давно нашли этому оправдание. Британский педиатр и психоаналитик Дональд Винникотт назвал любимую игрушку переходным объектом. Это вещь, которая помогает ребенку чувствовать себя спокойно, когда рядом нет родителей. Именно поэтому детки часто засыпают только с определенным мишкой или с какой-то куклой, или плед, это может быть предмет. Вот такая привязанность считается абсолютно нормальной, даже полезной. Она ведь помогает справляться со стрессом, развивает самостоятельность, чувство безопасности. Кстати, интересно, что иногда эта эмоциональная связь остается на всю жизнь. Вот, например, у актрисы Дженнифер Энистон до сих пор хранится любимый плюшевый пес Норман. Она не раз рассказывала, что игрушка напоминает ей о самых спокойных моментах жизни. А вот у принца Гарри есть другая история. В своей книге «Запасной» он вспоминал, что в детстве рядом с ним всегда были любимые мягкие игрушки. Они помогали ему переживать непростые периоды после утраты мамы. Психологи говорят, что это как раз тот случай, когда знакомый предмет становится такой эмоциональной опорой в сложное время. Кстати, исследования подтверждают, что многие взрослые вовсе не спешат расставаться с игрушкой детства. По данным опросов, примерно каждый третий хранит дома хотя бы одну любимую мягкую игрушку. И ведь это классно, это же не признак инфантильности, это наоборот. Вот такие вещи становятся своеобразным, такой капсулой времени, памяти. Они помогают чувствовать связь с важными моментами вашей жизни, вызывают такое ощущение комфорта, спокойствия. Так что старый плюшевый медведь на антресоли мы никогда не назовем просто забытой игрушкой. Это настоящий хранитель детских воспоминаний и вашей личной истории. Поэтому, если вы сейчас почувствовали что-то внутри, что-то ёкнуло, и вы сейчас не находитесь в своем доме, а в родительском где-то на антресолях валяется любимый тигр или медведь, то попросите родных передать вам его как-нибудь или поедете, заберите. Потому что это связь вот с тем маленьким ребенком, который живет внутри вас. А вы уже взрослый дядя или серьезная тетя, и вы так стремительно идете вперед к своим целям. А внутренняя вот эта наша субличность, она тоже нуждается в каком-то успокоении. Кстати, я помню однажды лайфхак. Поскольку у меня тоже с собой нет той самой любимой детской игрушки здесь, она хранится в родительском доме, то психолог мне порекомендовала и сказала, что если вам захочется, и вы увидите какую-то игрушку здесь в магазине, купите ее для себя, никому не давайте, не делитесь, и иногда впадайте в детство абсолютно легально. Так что делюсь с вами, если пригодится, имейте в виду, все с нами нормально, господа взрослые, все хорошо.
0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Мужик сказал, мужик сделал. Это правда два разных мужика.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает супер-процедуру Beautiful Eyes. Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в переорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями и пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, фанаты чемпионата мира по футболу, все здесь или только их часть? Всем привет! И мы продолжаем с вами периодически заглядывать в турнирную таблицу, а также смотреть за тем, как проходит самый необычный, пожалуй, чемпионат мира по футболу за последние годы. Главный мем чемпионата, похоже, уже конкурирует с самим турниром. Во время матча США-Турция камеры поймали актера Эдварда Нортона. В соцсетях тут же разлетелась шутка, якобы на чемпионате мира у зрителей случилась массовая галлюцинация. Нортон весь матч разговаривал сам с собой. Ну, конечно, это не реальность, а интернет-мем. На трибуне рядом с Нортоном действительно был Брэд Питт, и отсылка моментально стала понятна всем фанатам фильма «Бойцовский клуб». В нем герой Нортона общается с Тайлером, который, ну, как бы, которого никто, кроме него не видит, да, он его альтер-эго. Поэтому один кадр без Брэда Питта, и интернет уже дорисовал сюжет. На сам чемпионат мира приходят разные знаменитости, это подогревает тоже интерес к ним, но сам турнир при этом живет очень насыщенно и без мемов. Давайте посмотрим. Из свежих результатов сборная Бразилии уверенно обыграла Кот-д'Ивуар 2-1 и подтвердила статус одного из фаворитов турнира. Германия продолжает стабильное выступление. 2-1 над Коста-Рикой. Победа и продвижение к плей-офф. А вот Нидерланды и Япония выдали один из самых напряженных матчей тура. Ничья 2-2, где исход мог качнуться в любую сторону до последних минут. И зрители, конечно, испытали целый каскад всяких эмоций. Австралия в упорной игре добилась важной ничьей с Парагваем 0-0, обеспечив себе выход в следующую стадию. И если смотреть на все вместе, конечно, складывается такая интересная, насыщенная картина. Этот чемпионат мира уже не только про футбол. Это постоянный поток историй, каких-то мемов, драматичных концовок, развязок, где один вирусный кадр может обсуждаться не меньше, чем гол на последних секундах. Все это очень хорошо иллюстрирует современную жизнь, в которой интересно, иногда нервозненько, но все-таки про жизнь, про ее разные формы и разные проявления. У нас тоже плейлист, как «Это самая разная жизнь». Вот тут вам сейчас и Дим Билан, и Мари Краймбрери, и дальше пойдем и послушаем Сережу Лазарева. В общем, несемся вперед к следующему часу, тем более, что до него рукой подать, а именинников пока никого. Поэтому, если вдруг у вас кто-то родился сегодня, 26 июня, вы его еще не успели поздравить утром или сделали это, но без нашей помощи, пожалуйста, 10 минут у вас имеется. 4-9-105-7. Присылайте, позвоним, все сделаем. Стол заказов накроем.

0: Летим в лето. Все будет.
1: Есть красные поезда и самолеты, а есть красные люди. В Индии нашли самого быстрого продавца билетов в мире. Это, конечно, восторг. Парень очень круто выучил расположение кнопок и теперь зарабатывает на том, что за секунды помогает людям за определенную плату вводить данные и получать билеты.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Не усложняйте мужчинам жизнь. Не задавайте им вопросов, на которые нельзя было бы просто кивнуть.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
7: И спасибо вам за это, а также за времяпрепровождение совместное. Все, передаю эстафету Саше Данилову и Ире Аполлоновой. Сегодня не пропустите кипрскую двадцатку.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг. Они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Meals Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Специфика метода кнута и пряника в России в том, что здесь пряник засохший, и им тоже можно бить.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Все лето только русское.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Только девушка в первый день диеты подходит к зеркалу и смотрит, насколько она похудела.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске журналисты узнали о грядущих перестановках в правительстве. Пробел в пожарной охране. Сельские станции работают до 7 вечера. В Никосии стартует чемпионат Кипра по легкой атлетике. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис, по информации издания «Репортер», готовит перестановки в правительстве. Новые министры будут назначены примерно к концу июля. Глава государства оценивает региональные кадры партии DC на министерские посты. Власти при этом охлаждают ожидания. Окончательных решений, по их словам, пока нет. По информации «Репортер», главная цель – усилить правоцентристский профиль кабинета на финишной прямой президентского срока. Большинство сельских пожарных станций на Кипре работают только до 19.00. Этот пробел в сфере круглосуточной пожарной охраны дал о себе знать вечером 24 июня. Станция в Пахне была уже закрыта, и на пожар в горах Лимассола пришлось ехать машине с другой базой. Возгорание взяли под контроль лишь через несколько часов, а жители жаловались на медлительность пожарных. Готовность Кипра к пожарам после этого инцидента обсудили на заседании парламентского комитета по внутренним делам. 27-28 июня на национальном стадионе ГАСИПИ в Никосии пройдет чемпионат Кипра по легкой атлетике среди мужчин и женщин. До окончания отбора на чемпионат Европы в Бирмингеме остается около месяца, поэтому для многих спортсменов это важный шанс показать высокий результат и подняться в мировом рейтинге. Соревнования имеют категорию B по классификации World Athletics, поэтому участники смогут заработать рейтинговые очки. Сам чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 августа. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 34, а в горах плюс 26 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Я спросил, какой у нее номер телефона. А она говорит, ну, такой же, как у тебя, только цифры другие.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

на Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Если соседка приходит за солью, возможно, ей нужен и перец.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Протарасе открыли новый круговой перекресток за 596 тысяч евро. На реке Педиеус предлагают вырубить акации. Результаты всекипрских экзаменов объявят до 24 июля. Далее подробности. Сегодня министр транспорта Кипра Алексис Вафиадис официально открыл новый круговой перекресток в Протарасе на пересечении проспекта Каво Греко с улицей Италии. Развязка должна разгрузить движение в одном из самых оживленных туристических районов острова и повысить безопасность водителей и пешеходов. Помимо самого кольца, проект включает новые тротуары, велодорожку, пешеходный переход, освещение и дорожные знаки. Контракт подписали в ноябре прошлого года. Стоимость работ составила 596 тысяч евро без учета НДС. Вдоль реки Педиеус в Никосии предлагают постепенно убрать заросли инвазивной акации прибрежной и заменить их местными деревьями. Такой план содержится в проектном исследовании по обновлению линейного парка. Авторы пишут, что эти растения – крайне агрессивный вид. Акация дает огромное количество семян, которые сохраняются в почве более 20 лет, а ее густая тень заглушает местную растительность. Заросли акации, по оценке исследователей, ухудшают условия обитания черепах и других видов в русле реки. Все кипрские вступительные экзамены завершены. Их результаты должны объявить до 24 июля. Одновременно станет известно о распределении мест в государственных университетах Кипра. Об этом сегодня сообщил глава службы экзаменов Сократис Милонис. По его словам, процедура подачи на места в университетах Греции начнется на несколько дней позже. Об этом отдельно сообщит Министерство образования. На обработку результатов обычно уходит почти месяц. Проверка первых работ уже началась. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 34, а в горах плюс 26 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Музыка. Наслаждаемся.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Говорят, идеальных людей не бывает. Видимо, я не человек.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет «Examind» — технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Каждый новый день — это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
7: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Иногда хочется взять и все к черту бросить. Только непонятно, где это все взять.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске журналисты узнали о грядущих перестановках в правительстве. Пробел в пожарной охране, сельские станции работают до 7 вечера. Умные таблички в Пафосе просканировали более 43 тысяч раз за полгода. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис по информации издания «Репортер» готовит перестановки в правительстве. Новые министры будут назначены примерно к концу июля. Глава государства оценивает региональные кадры партии DC на министерские посты. Власти при этом охлаждают ожидания. Окончательных решений, по их словам, пока нет. По информации «Репортер», главная цель – усилить правоцентристский профиль кабинета на финишной прямой президентского срока. Большинство сельских пожарных станций на Кипре работают только до 19.00. Этот пробел в сфере круглосуточной пожарной охраны дал о себе знать вечером 24 июня. Станция в Пахне была уже закрыта, и на пожар в горах Лимассола пришлось ехать машине с другой базы. Возгорание взяли под контроль лишь через несколько часов, а жители жаловались на медлительность пожарных. Готовность Кипра к пожарам после этого инцидента обсудили на заседании парламентского комитета по внутренним делам. Компания туристического развития и продвижения Пафоса зафиксировала более 43 тысяч сканирований QR-кодов на умных интерактивных табличках по всему региону за первое полугодие. Данные опубликованы 25 июня. Таблички установлены на археологических памятниках, у монументов, природных достопримечательностей и в других точках округа. Чтобы получить доступ к контенту, посетителю достаточно отсканировать код и выбрать язык. После этого открываются аудиогид, информационные тексты, фотографии, видео и панорамные туры на 360 градусов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 34, а в горах плюс 26 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания: Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя-Напа. Ну и, разумеется, нас всегда можно послушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: На этой неделе главный чарт страны покидают сразу два трека. И это Bruno Mars, I Just Might. Hey, Mr. DJ. А также Mary Gu, Заново.
6: Я хочу начать все заново, заново.
5: Пожелаем артистам успехов и новых хитов. А пока топ-20 русского радио Кипр распаковывает новинка Филатов и Кэрис «Среди счастливых людей». Свежий сингл популярного российского дип-хаус-проекта, выпущенный весной этого года. Энергичный танцевальный трек быстро набрал популярность и уже вовсю звучит в чартах.

0: Двадцатка лучших песен эфира.
1: С 15 на 19 строчку опускается Джонни, «Эйфория».
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
1: А рядышком звучит кипрская Афродита Антигони, представительница Кипра на Евровидении в этом году. Джалла.

0: 17-я строчка и падение недели. Мод с песней «Намек на нас» потерял сразу 5 позиций. 16-е место и очередная новинка. Ариана Гранде. «Hate that I made you love me». Ариана сама написала слова песни, а также сочинила музыку и спродюсировала свой клип. Композиция получила неоднозначную реакцию и смешанные отзывы. Одни критики хвалили ее тонкую мелодию, неповторимую атмосферу и сдержанное звучание, а другие сочли ее вторичной, менее впечатляющей, чем предыдущие синглы. Новинка уже возглавила Billboard Global 200, американский Billboard Hot 100, чарты Швейцарии и Великобритании, а также вошла в пятерку лучших в Австрии, Австралии, Германии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Франции и Швеции.
1: Номер

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: С 18 на 15 строчку поднимается Сергей Лазарев с песней «Компасы».
2: Через туман, тучи и пропасти.
1: Биби Рекса «Faithless» с треком «New Religion» занимает 14-ю позицию.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
2: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
4: Измученный диваном, я выбился из сил.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка русского радио.
7: А новинка прошлонедельного чарта «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель» отлично растет в кипрской двадцатке русского радио. Плюс 3 пункта и уже 13-е место.

16-я строчка и Beowulf с эмоциональным поп-хитом «Феникс». Трек повествует о моменте, когда человек доходит до предела, сгорает дотла, но собирает себя заново, становясь тем, кем должен был быть.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А в шаге от десятки самых жарких хитов недели остановились Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Кипрская двадцатка русского радио.
2: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская двадцатка русского радио. Первую половину жарких хитов мы уже послушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимал Holy Flame «Тону». На второй строчке звучал Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть».
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
2: А победителем неделю назад стала прекрасная Юлия Зиверт «Газ».
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: На этой неделе намечаются небольшие корректировки, но об этом чуточку позже. А пока 10-е место и лирик «Кассеты».
5: Oh,

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
4: Κύπρская двадцатка.
5: Плюс 5 строчек за неделю, и уже на 9-й позиции Мари Краймбрери. Давай не ждать.
6: Давай не ждать. Живут и завтра звездопад.
5: Пунктом выше Алекс Уоррен, Fever Dream. На 7-ю позицию отправляется группа «Винтаж» «Малахит». Напомню, уже 11 июля культовая поп-группа «Винтаж» впервые выступит с большим сольным концертом в Лимассоле. Кипр, пора готовиться встречать самую плохую девочку шоу-бизнеса Анну Плетневу и группу «Винтаж». Площадка «Notes Live Venue». Билеты на сайте Sold Out Tickets.

0: Кипрская двадцатка.
1: Шестое место и +3 пункта за неделю. Кельвин Харрис, Джази, Satisfy.

0: 20 лучших песен эфира.
1: Ну а мы добрались до пятерки лидеров. 5 место. By India. Хчо. Мод. Шаде. Да, этот трек стал одним из главных летних хитов. Однако вокруг его создания и звучания разгорелись бурные дискуссии, сделавшие трек предметом обсуждения не только в музыкальных чартах, но и в социальных сетях. Самая обсуждаемая деталь трека – припев, исполняемый женским голосом, на который обратил внимание каждый. Да, тот самый звонкий женский вокал – это нейросеть. Критиков возмутило, что музыканты спели поверх сгенерированной музыки, назвав такой подход неуважением к слушателям. А вот фанаты артистов захейтили критиков в ответ, так как они считают, что получился шикарный хит.

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: На 4-й строчке оказался бронзовый финалист прошлонедельного чарта «Холи Флейм» «Тону».
2: «Тону»?

0: Кипрская двадцатка.
1: Музыкальный пьедестал русского радио Кипр на этой неделе звучит следующим образом. Третье место занимает Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: На втором остается Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть».
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: Ну а лидерство удерживает она, та самая леди, которая, несмотря ни на что, уверенно газует. Юлия Зиверт. «Газ». Хит номер один. Поздравляем Юлию с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим уже ровно через неделю. Слушай и наслаждайся «Кипрской двадцаткой» каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
2: Номер один.
3: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: С рождением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы хоть куда-нибудь сходить.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: в Протарасе открыли новый круговой перекресток за 596 тысяч евро. На реке Педиеус предлагают вырубить акации. Результаты всекипрских экзаменов объявят до 24 июля. Далее подробности. Сегодня министр транспорта Кипра Алексис Вафиадис официально открыл новый круговой перекресток в Протарасе на пересечении проспекта Каво Греко с улицей Италии. Развязка должна разгрузить движение в одном из самых оживленных туристических районов острова и повысить безопасность водителей и пешеходов. Помимо самого кольца, проект включает новые тротуары, велодорожку, пешеходный переход, освещение и дорожные знаки. Контракт подписали в ноябре прошлого года. Стоимость работ составила 596 тысяч евро без учета НДС. Вдоль реки Педиеус в Никосии предлагают постепенно убрать заросли инвазивной акации прибрежной и заменить их местными деревьями. Такой план содержится в проектном исследовании по обновлению линейного парка. Авторы пишут, что эти растения – крайне агрессивный вид. Акация дает огромное количество семян, которые сохраняются в почве более 20 лет, а ее густая тень заглушает местную растительность. Заросли акации, по оценке исследователей, ухудшают условия обитания черепах и других видов в русле реки. Все кипрские вступительные экзамены завершены. Их результаты должны объявить до 24 июля. Одновременно станет известно о распределении мест в государственных университетах Кипра. Об этом сегодня сообщил глава службы экзаменов Сократис Милонис. По его словам, процедура подачи на места в университетах Греции начнется на несколько дней позже. Об этом отдельно сообщит Министерство образования. На обработку результатов обычно уходит почти месяц. Проверка первых работ уже началась. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 34, а в горах плюс 26 градусов. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает супер-процедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
5: Эй, зарплата! Ты вообще в курсе, что я работаю?
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 19:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Музыка солнца. Все будет лето. Русский.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг, они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Milt's Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Каждый новый день — это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
7: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.
2: Body.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: No fighting.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

на Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hi, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Budzikas.
10: New Music Show.
11: Και τώρα, οι πιο hot και διαφορετικές εβδομάδες.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's the new music show?
9: Εδώ τα ακούς πρώτος.

0: на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's Ozier. It's Ozier.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.